0: борец фарсон. А я
1: чую,
0: кружу на округу. Я с теми борец фарсон. Они чуют самотность, а я